0: good afternoon, Ryan 5 6 7 2 2 8 9 8 5 6 Jan Control, identified the deception at level 140.
1: Step 140, Ryan, perfect.
0: Iconic 803, contact Shannon Control on 134.630.
1: Thunder, is it 134.630 for Iconic 803?
0: Iconic 803, AFM 134.630.
1: Put your name with your Iconic 803 today.
0: Bye-bye.
1: Thunder, air on air 970.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. Jack Connor, I'm in.